0: центра «Вираж», там экспедиционными
1: бригадами под домру, балалайку, баян, да, потому что это были инструменты, которые можно было вывести на фронт и где-то недалеко от окоп в лесочке, где более-менее спокойно, чтобы солдаты немножечко могли расслабиться, вспомнить о том, что их ждет, их ждут дома, да. Это звучало, естественно, вот под эти инструменты, да. Поэтому введение в эту ораторию, да, русских народных инструментов, мне кажется, обогатило ее по краскам и сделало ее более теплой, более демократичной
2: и понятной, наверное, абсолютно каждому зрителю,
1: понятной,
2: кто
1: да,
2: смотрел.
1: Каждому зрителю.
2: Причем люди смотрели и по телевидению шла прямая трансляция по всем телеканалам, не только региональным, да, но и по центральным каналам нашей страны. То есть оратория, она так объединила, да, вот через музыку, через искусство объединила весь народ. И, конечно же, наверное, самое доходчивое до сердца – это все-таки песенная форма. Тогда мы, чтобы поняли радиослушатели, ведь это песни неизвестные, они с нуля сочинялись, заново писались. То есть вы, эта оратория была и музыка ее, и слова имеют авторов современных.
1: Да, мы обратились к знакомому нашему оркестру, композитору, мы с ним познакомились до оратории несколько лет назад, 2 года где-то приблизительно, даже сделали его авторский концерт. Это композитор из Санкт-Петербурга Сергей Викторович Якимов. Он прекрасный хоровой композитор, а оратория — это все-таки в первую очередь хоровое сочинение, да, поэтому мы были уверены в том, что он напишет хорошо, качественно, красивую музыку. А он нам посоветовал обратиться к автору либретто, московскому писателю, поэту Дмитрию Дарину, который согласился написать либретто. Причем он с таким восторгом воспринял эту идею. Он так быстро написал текст. Он говорит: у меня есть наметки, я обязательно все. И либретто было сдано практически молниеносно. Ну, я имею в виду в масштабах того времени, которое обычно закладывается на написание либретто. Да? И, соответственно, дальше уже началась работа над музыкой. Композитор писал у нас только клавир, то и переложение для хора, то есть рояльную партию, да, и партию солистов и хора. А потом у нас был еще третий замечательный автор, Венедикт Пиунов, который оркестровал
2: переложение,
1: да, сделал переложение с клавира на оркестр русских народных инструментов.
2: Мы привыкли к военным песням, и когда звучат «Катюша», например, «Темная ночь», вот сразу хочется, или какой-то вальс военный, встать, вместе петь, танцевать и так далее. Как люди, как аудитория, наверное, хотя и спиной стояли, скорее всего, да, к зрителям, но вы чувствовали эту энергетику, эту отдачу? Как им вообще откликнулась музыка этой оратории? Насколько они ее приняли за свою?
1: Ну, не почувствовать даже спиной это было невозможно, потому что было очень много людей, да, перед сценой. Потом я пересматривал трансляцию, видел в самые драматичные моменты оратории слезы на глазах у людей, видел, как они радуются в момент финала, окончания войны, такого своего рода Дня Победы. Радость на их лицах, восторженные крики «Браво!» после исполнения, да, всем артистам, участвовавшим в оратории. Поэтому я думаю, что мы достучались.
2: Еще какой вопрос. Во время исполнения оратории вам пришлось координировать работу хора, солистов, оркестра. А сложно было справляться с этой задачей?
1: Вы знаете, да, конечно. Но у нас замечательная команда, которая умеет все вовремя, все как-то вот всех организовать, подстроить графики, потому что у нас участвовали практически все только профессиональные коллективы, за исключением детского хора. Ну, детский хор не профессиональный, само собой, да, но и тот детский хор, который у нас участвовал, он активно концертирующий хор, хор камертон Детского дворца творчества имени Чкалова. Да, тоже востребованный хор, как детский хор, да. Поэтому у всех безумные графики, но нам удалось всех как-то так организовать, чтобы все выучили материал, чтобы все участвовали в постановке. И даже часть хора не только пела, но еще и участвовала в мизансценах и даже в танцах, что

0: наш, ну, просто замечательный балетмейстер, на мой взгляд, он просто чудо совершил. Он заставил хор еще и танцевать. Вот, еще и учитывая, что график у хора непростой.
1: Даже представить я не могу, как удалось состыковать эти творческие коллективы, провести с ними репетиции, добиться единого звучания. Это, наверное, была проделана огромная подготовительная работа. А вот с какими трудностями вы столкнулись на этом этапе? Там от репетиции до технического обеспечения. Что было таким самым трудным, может быть, волнительным моментом?
0: А самым волнительным моментом у нас было, что, как все творческие люди, композитор очень долго все менял. И некоторые партитуры мы получали уже вот... Вот у нас репетиция или у нас запись какая-нибудь, да? И вот партитура приходит вот перед репетицией, перед записью. И вот ты за полчаса до репетиции пытаешься разобраться, что же он там написал, освоить самостоятельно для того, чтобы потом уже рассказать об этом хору или оркестру. Вот, наверное, вот это вот, ну, с моей точки зрения, но с точки зрения как музыкального руководителя, да, сложность была в этом. А вот постановочные моменты, да, или за моменты хореографические, тут, я думаю, что тоже было много каких-то сложностей.
1: Ну и,
0: да?
1: Наверное, накладки со стыковкой,
0: да, конечно,
1: графиков,
0: конечно,
1: тоже,
0: да,
1: неизбежны,
0: но
1: были.
0: За них ответить я не могу.
1: Проект «Постановка оратория» получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Вот как вам помогал проектный офис и на что были потрачены выделенные средства?
0: Ну, мы же творческая команда. Нам бумажки – это тяжело. Это то, с чем не хочется никогда возиться творческим людям. Поэтому мы просто хотим сказать огромное спасибо проектному офису, потому что, когда мы к ним обратились за помощью, они нас так как-то взяли под свое крыло, очень быстро нас сориентировали в том, что нужно делать, как нужно ориентироваться в заявке. Опять-таки, как творческие люди, нам хочется говорить, писать уж тогда о том, как это будет красиво, что будет. Это нам постоянно говорили: много воды, давайте, сжимайте все это, приводите это все
1: в логику проекта.
0: Да, в логику проекта, чтобы те люди, которые находятся, так скажем, на том конце провода, они четко поняли, они читали от вас «Войну и мир», о том, как это будет красиво и так далее, чтобы была вот какая-то такая конкретика в заявке. Ну и вот благодаря им, собственно говоря, мы и, наверное, выиграли это, этот грант, да, получили этот грант. Помимо Президентского фонда культурных инициатив, у нас очень серьезная была поддержка Министерства культуры Нижегородской области и команды 800, потому что сцена, костюмы, часть костюмов, да, потому что грант выделяется не в полном объеме, да, то есть софинансирование было достаточно серьезным, в котором нам помогло министерство, в котором нам помогла команда 800.
1: Причем это является обязательным условием.
0: Обязательным,
1: да,
0: условием, да. То есть,
1: по ФКИ, чтобы были
0: как
1: партнеры.
0: Как минимум 50%, насколько я помню,
1: да.
0: Вот, софинансирование.
1: Но вот именно эти средства, выделенные по ФКИ, вы куда направили главным образом?
0: Костюмы, написание музыки, либретто, оркестровки, гонорары режиссеру, солистам. Очень много куда.
1: А можете вспомнить самую интересную вот лично для вас сцену из этого спектакля? Если нас сейчас слушают люди, которые, ну, по каким-то причинам не слышали про эту ораторию или, по крайней мере, не видели еще ее?
0: Ну, на мой взгляд, одними из самых сильных сцен в оратории является сцена освобождения Ленинграда. Мимо этой сцены пройти просто невозможно, в принципе, мимо всего этого блока. И самой центральной сценой, наверное, ну, это по моим ощущениям, это не значит, что кульминацией являлась именно эта сцена в самой оратории, это сцена Белоруссии, Хатыни. Там есть такой номер «Хор обожженных ангелов», его поет детский хор. И если мы вспомним просто эту историю, да, как фашисты сожгли эту деревню, да, не пощадив ни женщин, ни детей, ни стариков. Но вот для меня это самая ключевая сцена в оратории и самая сильная.
1: А насколько, как думаете, вот эта форма оратории, да, и соединение разных жанров, синтез разных видов искусства, слово и пластика, и музыка, причем разная музыка, да, разные инструменты, разные тембры инструментов, как это помогло все вместе отразить и трагедию войны, и величие победы.
0: Но это мастерство, в первую очередь, авторов. Это замечательный текст, это замечательная музыка, которая передавала те эмоции, которые должны были будоражить души людей, которые это исполняли, и, естественно, которые это слушали. То есть, да, это те эмоции, которые пытались передать артисты, режиссер, вся постановочная группа. Мне кажется, что именно из-за синтеза такого количества исполнительских специальностей, искусств, да, в оратории, мы до каждого смогли достучаться. Кто больше понимает драматическое искусство, кто-то больше понимает музыкальное искусство, кто-то больше понимает балет, кто-то пришел, наверное, просто за каким-то, ну, не зрелищем, а за визуальным воплощением, да, и, естественно, балет, костюмы, постановка, да, это было интересно им следить за этим, да. Ну и мы просто постарались быть, ну, в своего рода реализме, что ли, да. Мы очень хотели рассказать, как это было действительно на самом деле, как это страшно, как страшна война, как страшен фашизм. И дай бог, чтобы такого не случилось никогда.
1: Дай бог. «Вехи Победы» назвали событием, которое стало таким центральным празднованием праздника Дня Победы. Что этот проект дал вашему коллективу и городу нашему, как думаете?
0: Не знаю, как по поводу города. Это лучше обратиться к руководству региона, да, и к руководству города. Мы испытали гордость. Я думаю, что не только Нижегородский русский народный оркестр, да, вообще, в принципе, все коллективы, которые участвовали в этом проекте, вся команда и постановочная группа проекта, мы просто испытали гордость за то, что у нас получилось создать что-то новое, что-то, то, что будоражит души зрителей, то, что хочется дальше продолжать, хочется исполнять, хочется слушать, задуматься о том, как вот то, о чем я говорил, да, как страшна война и как страшен фашизм.
1: Чтобы... И что об этом никогда нельзя забывать.
0: Да, и я очень надеюсь, что молодое поколение заинтересуется этой историей нашей страны, да.
1: Какой ценой досталась
0: нам победа. Да, какой ценой досталась нам победа и какой ценой столько лет живем в мире, да. Ну вот этого мы, собственно говоря, и хотели добиться, да, и, собственно, из-за этого мы и ощутили вот гордость и такую радость от того, что мы были услышаны, и у нас получилось все.
1: Последний уже вопрос этот будет, и предвижу, что наши слушатели уже мысленно его задают, посылают вам. А где же они могут услышать эту ораторию? Есть вот такая возможность?
0: Вот теперь услышать ее можно в том масштабе, только на записи. Она выложена на Яндекс.Музыку, она выложена на музыка ВКонтакте, это имеется в виду аудиозаписи. Есть видеотрансляция концерта, она есть в видеозаписях ВКонтакте. Я думаю, что мы обязательно будем ее повторять, но уже в более меньшем масштабе, конечно, да, и, наверное, уже в концертном зале. Мы выложили на сайт все ноты, все записи. Они есть на сайте Любавы. Мы очень надеемся, что все народные оркестры, все хоры нас поддержат и будут исполнять эту ораторию. Мне кажется, что эта музыка достойна того, чтобы она
1: жила.
0: Чтобы она жила.
1: И чтобы музыка, к ней приобщались
0: новые поколения
1: детей.
0: А музыка не может жить
1: детей,
0: только на нотных листках. Да? На нотных листках она есть, но она мертва. Она жива только тогда, когда ее исполняют. Поэтому я очень надеюсь, что партитуру будут исполнять.
1: Спасибо, Борис Гилаевич. Напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня с нами в студии были Захарова Ирина Александровна, директор Музея полярной авиации, а также Борис Гилаевич Схирдладзе, главный дирижер проекта «Оратории Вехи Победы», а также художественный руководитель и дирижер Оркестра народных инструментов. Это была программа «Чистого истока». Я, Марина Дружкова, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
0: Всего доброго.
2: От чистого истока.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Петр Ильич Чайковский. Фрагмент из балета «Щелкунчик».

0: Музыкальные мгновения.
1: Уже около 2 месяцев Чайковский кропотливо, с большим трудом работал над первым концертом.
2: «Я теперь весь погружен в сочинение фортепианного концерта. Хочу непременно, чтобы Рубинштейн в своем концерте сыграл его. Дело идет очень туго и плохо дается», —
1: писал Чайковский брату Анатолию. Но тем не менее, в 20-х числах декабря 1877 года концерт был завершен, и Чайковский попросил Рубинштейна его послушать. Отношение Рубинштейна к концерту оказалось совершенно неожиданным. Он не проронил ни слова, когда Чайковский сыграл первую часть. Молча прореагировал на вторую, и снова молчание после третьей части.
2: На вопрос Чайковского «Ну что же?» Рубинштейн сначала немного помедлил, а потом сказал, что концерт никуда не годен и не пригоден для исполнения.
1: Чайковский долго переживал, а потом переслал ноты известному немецкому пианисту и дирижеру Гансу фон Бюлову. В ответ Петр Ильич получил письмо.
2: «Я горжусь честью, оказанной мне посвящением этого капитального творения, восхитительного во всех отношениях».
1: Бюлов стал первым исполнителем концерта. Это произошло в Бостоне. 10 марта 1878 года в России концерт впервые исполнил Николай Григорьевич Рубинштейн и с того дня стал одним из лучших его исполнителей.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Стихотворение Анны Гончаровой из цикла «12 месяцев».

Июнь. Лето просыпается в июне, надевает платье из цветов. В небе аппетитное глазунье, под ногами пестрота лугов. Много радости, листвы и света, череда воздушных легких дней. Распахнув тепла объятия, лето согревает красотой полей. Приглашает босиком промчаться утром по сверкающей росе. В полдень лечь в траву и размечтаться, заблудившись взглядом в бирюзе. Облака, как сахарная вата, хочется зажмурясь откусить, насладиться ветра ароматом, земляникой жажду утолить. В речке зачерпнуть кусочек неба, а затем разбавить синь дождем. Лето, словно сказочная небыль. Жаль, в него не верится потом.

композитор, педагог, дирижер, публицист, один из крупнейших представителей музыкального романтизма Ференц Лист стал и величайшим пианистом XIX века. В это время на сцену вышел блестящий концертный пианизм, а Листа отличали безграничные виртуозные возможности. До сих пор его техника остается ориентиром для современных пианистов, а произведения – вершинами фортепианной виртуозности. –

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: тобою и счастливее пары на Руси не сыскать.
1: Эти песни согревают душу, позволяют по-иному относиться к жизни, что не все то в жизни плохо, есть и прекрасные моменты, а эти моменты, конечно, тогда, когда звучит прекрасная песня. Пожалуйста, не расставайтесь с хорошей, доброй песней, и Господь вас благословит прекрасным настроением через песню.
2: Нижегородская певица Раиса Маркова собирает в своем репертуаре песни, посвященные самым разным уголкам Нижегородского края, нашим художественным промыслам и не только. И у каждой песни Раисы Марковой народная душа.
1: А «Две подруги» — это имеется в виду «Две березки, две подруги». Музыка Бурдова, стихи Виктора Бокова. Когда у меня проходит концерт в международном лагере, детском лагере «Лазурный», и вдруг на одном концерте парнишка мне из зала кричит: «Береза — символ России!» Очень приятно было услышать. Пожалуйста, послушайте эту песню «Две подруги».

0: От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Лампада от греческого светильник – это небольшой сосуд с горящим маслом, который подвешивают перед иконой, ставят на престоле в алтаре, а также зажигают при домашней молитве. Этот элемент церковной утвари знаком каждому христианину. Однако, что нам известно о его происхождении, значении и символизме? Древним прототипом современных лампад являются масляные светильники, которые использовались в быту для освещения помещений еще задолго до появления христианства. Они не отличались изяществом и представляли собой выдолбленные из камня небольшие плошки. С 3 века до нашей эры по 1 века нашей эры в Римской империи и Византии получают распространение обточенные светильники из глины и терракоты с различными символами, геометрическими фигурами и изображениями на них. Не так давно в Израиле была обнаружена большая коллекция подобных ламп, датируемая 3-4 веками нашей эры. Немного позднее светильники изготавливаются еще более закрытыми сверху, и с распространением христианства в IV веке на них появилась соответствующая религиозная символика – крест, спаситель, агнец и голубь. Таким образом, можно предположить, что и при жизни Иисуса Христа, и в его притче о 10 девах светильники представляли собой нечто подобное. В первые века, когда в условиях гонений христианам приходилось совершать богослужение тайно в пещерах и катакомбах, лампы использовались в первую очередь для освещения помещений. Но и как многим другим элементам быта, лампаде верующие придавали особый духовный смысл, ведь выжигать масляные лампы перед святыней было заповедано самим Богом еще во времена Ветхого Завета. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освещения, чтобы непрестанно горел светильник». Должны ставить он и перед Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник перед Господом всегда. Конец цитаты. Сам Спаситель в Евангелии не раз на примере светильника объясняет ученикам духовные понятия. «Да будут чресла ваши припоясаны, а светильники горящие», говорит в Евангелии от Луки Господь, призывая к телесному и духовному бодрствованию, готовности в любой момент пострадать за веру и предстать пред судом Божиим. А в притче о 10 девах елей в светильниках символизирует добрые дела и божественную благодать, которыми мы должны запасаться на всю жизнь, не рассуждая ошибочно, что сделанного нами уже достаточно для спасения. Таким образом, горящие лампады как в древности, так и сегодня символизируют божественный свет, которым Бог озаряет души и в то же время непрестанную пламенную молитву. Христиане часто жертвовали лампады и елей в храм для выжигания перед почитаемыми иконами, святыми мощами и другими реликвиями в знак благоговения и любви. Например, в житии хождения игумена Даниила из русской земли, памятник XII века, мы читаем, как он возжег в Иерусалиме перед гробом Господним лампаду за всю Русь. И до наших дней среди лампад от разных поместных церквей там горит и вожженная от Русской Православной Церкви, как сопричастница чуда сошествия благодатного огня. Известен и еще случай из древности, когда лампада была участницей чуда. Правнук царя Авгария V, для которого Спаситель передал на платье свой образ, впав в язычество, хотел уничтожить святыню. Однако местный епископ решил спрятать чудотворный образ – замуровав его в стене вместе с зажженной лампадой. Святыню вновь обрели лишь в VI веке по велению Божьей Матери. Разобрав стену, люди увидели, что лампада перед нерукотворным образом продолжала гореть все 5 столетий. Таким образом, горящие лампады как в древности, так и сегодня символизируют божественный свет, которым Господь озаряет души и в то же время непрестанную пламенную молитву. Поэтому издавна в храмах перед великими святынями горели неугасимые лампады.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Земляничный край. Очерки истории Кстовской земли.
1: Здравствуйте, меня зовут Ирина Викторовна Мельник, я ученый-секретарь Кстовского историко-краеведческого музея. И сегодня мне хотелось бы вам задать один вопрос. Любите ли вы кино? Думаю, что ответ будет однозначный у всех. У каждого есть подборка своих любимых фильмов. Вот такая интересная фильмотека сложилась и у целого района Кстовского. Всего с 1938 года в Кстовском районе было снято более 20 художественных фильмов, глубоко полюбившихся советскому и российскому зрителю. Удивительные по красоте Волжские берега, Зеленый город, река Кудьма и Закудьминские леса привлекли внимание многих отечественных кинематографистов. Не случайно народная артистка СССР Нонна Мордюкова назвала наш район «маленьким Голливудом». И сейчас это название очень прочно вошло в нашу жизнь. Первым фильмом, некоторые сцены которого снимались в Кстовском районе, стал фильм «В людях» 1938 года режиссера Марка Донского по одноименной повести Максима Горького. Сам писатель, вспоминая юношеские годы, указывал, что ходил ловить птиц на берег Волги, в Кстовский лес. И именно этот эпизод фильма был снят на Кстовской земле. В 1954 году режиссер Владимир Гончуков снял в Кстовском районе фильм «Чемпион мира» о непростом пути, подающего большие надежды в спорте деревенского кузнеца Ильи Громова. Роль Громова исполнил мастер спорта по классической борьбе актер Алексей Ванин. В этом фильме показана Кстовская пристань и стадион в деревне Зименки, на которой сейчас расположились дачные места. Фильм Ивана Лукинского «Деревенский детектив» по одноименной повести Вилли Липатова снимался в 1968 году в селе Великий Враг. В этом юмористическом детективе показан эпизод из жизни участкового милиционера Анискина.
2: Ты чего на мои сапоги глядишь?
3: А вот то гляжу, что таких сапог 45-го размера в деревне всего двое. У тебя да у меня.
2: Ну и что из этого, дядя Анискин?
3: А то из этого, Григорий Сторожевой, что у завклуба аккордеону вели.
2: По делу.
3: Да? Ну так пойдем-ка со мной. Вот этот след приляпан после дождя. Такая же желтая глина, как у клуба. А что это значит? Это значит, что вор прошел по этой дощечке и в этот лаз увел аккордеон. Так что ставь ногу на дощечку.
2: Да ты что? Чего ты должен ногу ставить?
3: Ставьте, ставьте, гражданин. Ай-яй, ай да Анискин, ах, Анискин, глаз-алмаз, 45-го размера.
2: Да не брал я аккордеон.
3: Не знаю, может быть и не брал, может быть, пока я еще ничего не знаю. Ха-ха. Вот так вот, вот, а теперь пройдемте, проверим глину.
2: Дядя Анискин.
1: В главной роли снялся известный актер и любимый многими Михаил Жаров. В съемках этого фильма принимали участие жители Кстовского района. Поселковый совет Великого Врага и жители оказывали съемочной группе помощь и радушный прием. Необходимые для съемок декорации построили учащиеся Кстовского ПТУ номер 36. Финальные сцены фильма снимались на полях совхоза Новоликеевский, хотя первоначально планировалось снимать на Украине. В помощь в съемках оказали такие коллективы, как Кстовское пассажирское автопредприятие, городской отдел милиции и столовая номер 2. Даже благодарные актеры в местной газете написали благодарность за все вкусные обеды, которыми их кормили в этой столовой.

0: однажды ты была права.
1: В фильме «Русское поле» режиссера Николая Москаленко в главной роли снималась Нонна Мордюкова. Фильм снимался в 1971 году в селе Безводном и в городе Кстово. Для кстовчан этот фильм прежде всего ценен тем, что мы видим уже несуществующие безводненские улицы и дома. Также вид на площадь Ленина в центре города Кстово, который изменился с тех времен. В прокате 1972 года этот фильм занял 4-е место, а Нонна Мордюкова в этом же году была признана лучшей актрисой по опросу журнала «Советский экран». Список киноработ, для которых Кстовский район стал полностью или частично съемочной площадкой, можно продолжать еще долго. Здесь были сняты сцены из фильмов «Дело было в Пенькове» Станислава Ростоцкого, «Секретарь обкома» Всеволода Чеботарева, «12 стульев» Леонида Гайдая, «Утомленный солнцем» Никиты Михалкова и многие другие. У вас есть уникальная возможность приехать в наш район и побывать в местах, сравнить интересные места из фильмов с реально существующими пейзажами.

Умирает весна, умирает, водворяется жаркое лето. Сердит муха, комар сноровляет укусить. Все роскошно одето. Осязательно зреющий колос возвышается вровень с кустами. По росе долетающий голос из лесов словно пахнет грибами. Николай Некрасов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Сергей Прокофьев, симфония номер 5. Прокофьев говорил, что задумал ее как симфонию величия человеческого духа. Монументальная, грандиозная по размаху, насыщенная драматизмом, симфония развивает героико-эпические традиции русской симфонической музыки. Однако темы героические, патриотические, разрабатывались Прокофьевым и ранее, в том числе в его киномузыке.

В начале 1938 года кинорежиссер Сергей Эйзенштейн задумал большой звуковой фильм об Александре Невском, художественный исторический фильм о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Тевтонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Музыкальной основой фильма стали произведения Сергея Прокофьева. С композитором Эйзенштейн был хорошо знаком, поэтому и обратился с просьбой написать музыку именно к нему. Позднее Сергей Прокофьев вспоминал: «Будучи давнишним поклонником его замечательного режиссерского таланта, я с удовольствием принял это предложение». Опыт работы с киномузыкой у композитора уже был. В фильме «Поручик Киже» звучали произведения Прокофьева. И все-таки во время своей последней заграничной поездки композитор посетил Голливуд и основательно изучил технику музыкального оформления фильмов. Режиссер оказался очень тонким музыкантом. Эйзенштейна же поражала способность Прокофьева мгновенно заражаться зрительным впечатлением и передавать в музыке сущность художественного образа, запечатленного на пленке. Из воспоминаний Сергея Эйзенштейна. «Зал темен, но не настолько, чтобы в отсветах экрана не уловить его рук на ручках кресла. Этих громадных, сильных прокофьевских рук, стальными пальцами охватывающих клавиши, когда со всем стихийным бешенством темперамента он обрушивает их на клавиатуру. По экрану бежит картина. А по ручке кресла, нервно вздрагивая, словно приемник телеграфа Морзе, движутся беспощадно четкие пальцы Прокофьева. Прокофьев отбивает такт? Нет, он отбивает гораздо больше. Он в отстуке пальцев улавливает закон строения, по которому на экране, в монтаже, скрещены между собой длительности и темпы отдельных кусков. И то, и другое, вместе взятое, сплетено с поступками и интонацией действующих лиц. На завтра он пришлет мне музыку, которая таким же звуковым контрапунктом будет пронизывать мою монтажную структуру, закон строения, который он уносит в этой ритмической фигуре, которую отстукивали его пальцы.

1 декабря 1938 года фильм «Александр Невский» вышел на экраны страны. Успех был колоссальный, и Прокофьев решил написать на материалах киномузыки кантату. Задача оказалась очень непростой. «Иногда легче написать совершенно новую пьесу, чем придумывать спайки», — говорил он близким. Нужно было полностью переоркестровать всю музыку. Из разрозненных фрагментов, звучавших на протяжении фильма, нужно было скомпоновать стройные разделы вокально-симфонического цикла. В этом произведении нашли отражение картины вражеского нашествия, патриотического подъема русского народа, решающей битвы, оплакивания павших и прославления Родины. Кантата состоит из 7 частей. «Русь под игом монгольским», «Песня об Александре Невском», «Крестоносцы в Пскове», «Вставайте, люди русские», «Ледовое побоище», «Мертвое поле» и «Въезд Александра в Псков». Кантата написана для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра. Тексты к вокальным фрагментам писал сам Прокофьев и поэт Владимир Луговской. Первое исполнение кантаты состоялось в Большом зале Московской консерватории в мае 1939 года под управлением автора. Как отмечают музыковеды, в музыке Александра Невского воплотились лучшие черты творчества Прокофьева. Универсальность стиля, способного с равной силой воплощать русские героические образы, проникновенную лирику, жесткие, механизированные образы захватчиков. Композитор сочетает живописные изобразительные эпизоды с песенно-хоровыми сценами, близкими оперно-артериальному стилю.

В 1941 году Сергей Эйзенштейн готовился к съемкам кинокартины «Иван Грозный». И с предложением о совместной работе он обратился к композитору Сергею Прокофьеву. Он заранее посвятил Прокофьеву свои замыслы, чтобы предоставить композитору возможность и время сосредоточиться на образах и сюжетных линиях, требовавших музыкальной интерпретации. Съемки фильма начались в 1942 году в сложных условиях эвакуации Мосфильма в Алма-Ату. Прокофьев писал о работе с Эйзенштейном. Его уважение к музыке было так велико, что в иных случаях он готов был подтянуть пленку с изображением вперед или назад, лишь бы не нарушить целостности музыкального отрывка. Киномузыка Прокофьева вышла далеко за пределы чисто прикладной. Она неоднократно использовалась композитором как материал для создания самостоятельных концертных произведений. Однако сам композитор оставил нам именно киномузыку, набор фрагментов, которые не объединены в одно целое. К тому же эпизоды, сочиненные Прокофьевым, перемеживаются в фильме аранжировками и цитатами чужой музыки, например, литургической. В 1961 году, уже после смерти Сергея Прокофьева, Абрам Стасевич создал ораторию «Иван Грозный». Стасевич дополнил произведение партией «Чтеца», который является своеобразным драматургическим стержнем, объединяющим множество разнохарактерных эпизодов оратории. Первое исполнение оратории было приурочено к 70-летию со дня рождения Прокофьева. К Ивану Грозному обращались выдающиеся дирижеры нашего времени. Были осуществлены несколько исполнительских редакций киномузыки Прокофьева. В частности, свою версию оратории создал Владимир Федосеев. Он же осуществил полную запись оригинальной авторской партитуры. Композитор Михаил Чулаки создал на основе музыки Прокофьева одноименный балет на либретто Юрия Григоровича, поставленный в Большом театре в 1975 году и в Гранд-Опера в 1976. Спектакль был экранизирован под названием «Грозный век». Музыка к фильму «Иван Грозный» – одна из вершин творчества Сергея Прокофьева и его последняя совместная работа с выдающимся режиссером Сергеем Эйзенштейном.

Во время Великой Отечественной войны, живя в Нальчике, а затем в Тбилиси, Прокофьев писал одновременно с Иваном Грозным оперу «Война и мир». Обе партитуры рождались на волне огромного патриотического подъема, которым была охвачена вся страна. И впоследствии, например, тему вокализа «Степь татарская» из музыки к Ивану Грозному Прокофьев положил в основу арии Кутузова из «Войны и мира». Опера создавалась на протяжении 12 лет. Композитор совместно с либреттистом Мирой Мендельсон-Прокофьевой создал в течение нескольких месяцев большую часть произведения. К апрелю 1942 года был полностью готов клавир оперы, включавший в себя 11 картин. В последующие годы произведение расширялось, дополнялось новыми картинами и эпизодами, редактировалось. К 1943 году опера была в основном закончена и впервые показана в концертном исполнении в Москве 16 октября 1945 года. В июне 1946 на сцене Малого оперного театра в Ленинграде состоялась премьера первой части «Войны и мира». Но Прокофьев, чрезвычайно требовательный к себе, продолжал работать над своим замыслом до последних дней жизни. План оперы, состоящий из двух частей, предполагает исполнение в два вечера, но существует и вариант на один вечер, для которого, по указанию автора, некоторые фрагменты можно опустить. В эпопее Толстого «Война и мир» дана обширная галерея действующих лиц, показаны разнообразные картины жизни светского общества и народа в период, когда решались исторические судьбы России. Содержание романа не могло полностью войти в оперу. Авторы выделили узловые моменты сюжета, отобрали те эпизоды и события, которые давали наиболее благодарный материал для создания музыкально-драматического произведения. Их основной задачей было отчетливо выявить патриотическую идею толстовской эпопеи, показать красоту и богатство душевного мира героев драмы. Опера Прокофьева «Война и мир» – выдающееся произведение современного музыкального театра.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» начала работу на территории Нагорного округа Нижегородской епархии. Благотворительная акция «Корзина доты» состоится 19 и 20 июня. Подробнее об этих и других событиях. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й региональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого и Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы и активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». Православная выставка-ярмарка «Кладезь» начала работу на территории Нагорного округа Нижегородской епархии в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера, Единая Русь Святая». Мероприятие проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Выставка-ярмарка разместилась на площади Советской у здания администрации Советского района Нижнего Новгорода. Ее организатором выступает Свято-Ильсоветинский женский монастырь Минска совместно с администрацией Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. На благотворительной ярмарке представлены изделия мастерских Свято-Ильсоветинского монастыря, иконописной, керамической, швейной, каменерезной и других, а также продукция книжного издательства. Для юных посетителей ярмарки ежедневно работает детская гостиная, где проводятся экскурсии по экспозиции преподобной Ефросиния Полоцкая и инсталляции «Келья монаха». Проводятся творческие мастер-классы, представления кукольного театра «Батлейка», а также работает книжное кафе. Все собранные пожертвования традиционно будут использованы для помощи опекаемым, детям-инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» продолжит работу до 30 июня этого года. Она открыта ежедневно с 10 до 19 часов. Вход свободный. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Нижегородская область будет развивать сотрудничество в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями. Соответствующие соглашения были подписаны в Москве в рамках Международного туристического форума «Путешествуй». Ключевыми задачами сотрудничества станут совместное продвижение турпродуктов, содействие развитию контактов с туристическими компаниями, обмен передовым опытом в области внутреннего туризма, а также взаимная информационная поддержка на интернет-ресурсах и средствах массовой информации. Документ также предполагает регулярный обмен успешными практиками, проведение совместных мероприятий и содействие участию сторон в международных и межрегиональных туристических выставках и форумах. Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, область активно развивает внутренний туризм, и особенно ценно объединить усилия с такими динамичными и самобытными регионами, как Мурманская и Самарская области. По его словам, совместная работа позволит привлечь еще больше туристов. Министр подчеркнул, что подписание соглашения соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Протоиерей Николай Колосов. Годы жизни 1915-2011.
3: Сын священника. За это был исключен из школы. Воевал в Тульской области. В 1943 году воевал на линии Болохово-Мценск. Повсюду тела убитых и раненых. В воздухе сплошной стон. Стонут люди, стонут лошади. Я подумал тогда... А еще говорят, что ада нет. Вот он, ад. Стояли на реке Сож в Смоленской области. В августе 1944 года ранен под Белостоком. После войны поступил в семинарию. Накануне Петрова дня 1948 года рукоположен во священнический сан. Прошел через хрущевские гонения.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
1: Константин Бальмонт «Одна есть в мире красота». Одна есть в мире красота, не красота богов Эллады и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа.
0: Радиообраз. Доброе радио.

0: высшей славы солдаты. Нижегородская книга памяти. О героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, героях Российской Федерации рассказывает автор, историк, краевед, лауреат премии Нижнего Новгорода Ольга Букова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и мы сегодня с вами продолжаем цикл передач, посвященных нашим землякам-нижегородцам, героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы, героям Российской Федерации по книге памяти «Высшей славы солдаты». Речь сегодня о Голобородове Викторе Григорьевиче, полном кавалере Ордена Славы, гвардии старшем сержанте. Виктор Григорьевич Голобородов родился 5 апреля 1923 года в городе Нижнем Новгороде в семье рабочего. Окончил 7 классов школы и поступил учиться в фабрично-заводское училище, ФЗУ. В 1937 году пришел работать слесарем на фабрику «Красный Октябрь». Жил в заречной части города на улице Дружбы, дом 8, квартира 4. В сентябре 1941 года ленинским райвоенкоматом города Горького был призван на фронт. Всю войну прошел в составе 113-го гвардейского стрелкового полка, 38-й гвардейской Лазовской стрелковой дивизии, участвовал в боях на Западном и Первом Белорусском фронтах, сначала простым разведчиком, а затем командиром отделения взвода пешей разведки. За 3 года войны, участвуя в ожесточенных сражениях, красноармеец 113-го стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии Виктор Голобородов вместе с полком то отступал, то сражался в обороне, то находился в резерве, но все это время он непрерывно учился, постигая тяжелую науку побеждать. Попав на фронт 18-летним неопытным юнцом, к 1944 году он стал закаленным бойцом, отличавшимся бесстрашием и холодным рассудком. Разведчик 113-го гвардейского стрелкового полка старший сержант Виктор Голобородов особо проявил себя в июле 1944 года при форсировании реки Западный Буг. При подготовке к форсированию реки в предместье Бреста он лично разведал подходящие места для переправы полка и удобные подходы к ним. Кроме того, находясь в разведке, первым ворвался в расположение противника и уничтожил несколько фашистских солдат. Из наградного листа от 28 июля 1944 года.
2: Находясь в разведке, установил все места переправы через реки и скрытые подступы к ним, а также собрал ценные сведения о противнике. 24 июля 1944 года, находясь в разведке, первым ворвался в расположение противника и уничтожил 2 немцев. Своей личной храбростью содействовал успешному выполнению поставленной задачи. За проявленное мужество и храбрость достоин награждения Орденом Славы 3-й степени.
1: Приказом по 38-й гвардейской Лазовской стрелковой дивизии от 1 августа 1944 года Голобородов Виктор Григорьевич был награжден Орденом Славы 3-й степени. Октября 1944 года в бою за населенный пункт Зегже, Польша, гвардии старший сержант Голобородов, который к тому времени уже был командиром отделения 113-го гвардейского стрелкового полка, гранатой уничтожил пулеметный расчет, мешающий продвижению его отделения. Отвага командира, его находчивость помогли роте быстро и без потерь продвинуться вперед и выбить фашистов из населенного пункта. Из журнала боевых действий от 20 октября 1944 года.
2: Дивизия в 12:00 после 10-минутной артподготовки возобновила наступательные действия. 113-й гвардейский СПБ и 115-й гвардейский стрелковый полк в 12:00 возобновили наступление на Зегже и выбили противника из траншей перед юго-восточной окраиной Зегжи и овладели южной и восточной окраинами Зегжи. 113-й гвардейский СПБ и 115-й гвардейский стрелковый полк, используя ослабление огня, начали мелкими группами преодолевать насыпь железной дороги. С 13.00 до 16.00 отбили 9 контратак силою до взвода пехоты, из которых 3 с поддержкой 2-3 танков. Потери противника: пленных 2, убито и ранено до 100 солдат и офицеров, подбито и сожжено 3 танка, захвачен 1 станковый пулемет.
1: Из наградного листа от 27 октября 1944 года. В ожесточенном бою за населенный пункт Зегже 20 октября 1944 года товарищ Голобородов проявил мужество и отвагу, заметив, что из одного укрытия ведет огонь вражеский ручной пулемет, сильно мешавший продвижению наступающей роты. Товарищ Голобородов смело вырвался вперед и гранатой уничтожил расчет немецкого пулемета. Приказом по войскам 70-й армии от 24 ноября 1944 года Голобородов Виктор Григорьевич был награжден орденом славы второй степени. За 2 месяца непрерывных боев сентября-октября 1944 года дивизия смогла продвинуться вперед только на 15 километров. 20 октября 1944 года дивизия была отведена на отдых и доукомплектование в местечко Нежув, Польша. В течение ноября-декабря дивизия находилась в резерве. В январе 1945 года 38-я гвардейская стрелковая дивизия приняла активное участие в ходе восточно-прусской военной операции. Наступала с плацдарма на реке Нарев вблизи города Сироцк. В этих январских боях вновь отличился командир взвода пешей разведки Виктор Голобородов. Еще до начала наступления он, находясь на наблюдательном пункте, вел наблюдение за противником и обнаруживал его огневые точки, докладывал об этом командованию, и артиллерия дивизии уничтожала их, расчищая путь нашей пехоте. Кроме того, он постоянно ходил в разведку, добывая пленных, поскольку оперативная информация была необходима для успешного наступления. Из наградного листа от 11 февраля 1945 года.
2: «17 января 1945 года в районе Вороново-Новое, запад город Сероцк, Польша, будучи старшим группы разведчиков, был послан в разведку, ворвавшись в населенный пункт, открыл ураганный огонь, навел панику на немцев, уничтожив при этом 4 и взяв в плен 1 солдата».
1: 38-я гвардейская стрелковая дивизия, преследуя отходящего противника в направлении городов Модлин, Плоцк, Торн, за 6 суток продвинулась вперед на 85 километров и освободила 60 населенных пунктов. В ходе наступления части дивизии подошли к реке Висла, сходу форсировали ее, закрепились на западном берегу, завязали бои на плацдарме. Из наградного листа от 11 февраля 1945 года.
2: При выполнении боевого задания по разведке в районе Рейхнау обнаружил ручной пулемет и 3 автоматчиков, которых товарищ Голобородов уничтожил, а пулемет принес в полк. 25 января 1945 года в районе Грабово с 2 разведчиками товарищ Голобородов встретил повозку с боеприпасами и группу немцев в 12-15 человек, сделав на них засаду, и при приближении их в упор открыл сильный автоматный огонь, в результате чего немцы оставили повозку и разбежались. Преследуя их, группа разведчиков уничтожила 5 и взяла в плен 2 немцев.
1: В январе-феврале 1945 года бойцы дивизии вели тяжелейшие оборонительные бои, в том числе с прорывающейся Тарунской группировкой противника участвовали в ее уничтожении. Затем дивизия была выведена из боя во второй эшелон корпуса для приведения себя в порядок и отдыха, одновременно совершая марш в новый район сосредоточения, следуя за наступающими частями первого эшелона войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, гвардии старший сержант Голобородов Виктор Григорьевич награжден орденом славы первой степени. Виктор Григорьевич стал полным кавалером ордена славы. За годы войны он неоднократно был ранен. В сентябре 41-го, в марте 42-го и в июле 43-го, в декабре 43-го, в августе 44-го, в апреле 45-го. Но каждый раз возвращался из госпиталя и находил свой полк. После войны старшина Голобородов демобилизовался и уехал на жительство в город Буй Костромской области, где работал в комендатуре на железнодорожной станции. Затем переехал в город Мурманск, работал на траловом флоте Мурманского морского пароходства. Вернулся на жительство в город Горький. Умер Виктор Григорьевич 26 мая 1984 года. Похоронен на городском кладбище Красная Этна.

0: Радиостанция «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».